Kuki kuk kukiçka. Kuki kuk kuk kuki kuk. Так делай очичка. Co делай миминка? Уж от маленька.

презентации с несыпанием ксихтика. Мне всехно дойде, деньца буду старший, takže nemá cenu nervovat se hned.